0: Diumenge, diumenge, d'estiu.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».